Куда еще дую на какая рассудающая нем? Дай еще театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.

0: дышим дуем на хер с удачнем, дышим театром свалом на сперпара.
1: Радио 100 тюс капсель.